0: радио самой.
1: This is Taylor Swift.
0: On радио самой. Радио самой.
2: Fresh music just dropped.